0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких. Эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай. Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Александр Шоуа и группа «Непара».
17: Только знаешь, пролетают лениво.
18: Что со мной?
17: Я не замечаю улыбок.
18: Полина Гагарина.
19: Я

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: Радиодача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, полет, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
9: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
10: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Кэш можем.
12: И кэшбэк 5% можем?
11: Кэш можем.
12: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
11: кэш,
12: так.
11: Кэш можем.
12: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
10: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких. Эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай. Выбирай.
13: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Михаил Шуфутинский.
16: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
15: Юлиана Караулова.
14: Киркоров.
17: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
18: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 14 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 11 градусов и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: самый близкий друг.
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Конечно, можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Конечно, можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто
5: конечно,
6: так.
5: Конечно, можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
13: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской облак, Полёц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
14: Только знаешь, пролетают немимо.
15: Что со мной?
14: Я не замечаю улыбок.
3: Полина Гагарина.
16: Я
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
17: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
18: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения желание, при первом же применении вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит Света из города Грязи. Хочет поздравить друга с днем рождения. Друг зовут Алексей. Я желаю ему всего самого наилучшего. И хотел бы, чтобы прозвучала музыкальная композиция группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» –

0: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 11 градусов и днем до плюс 17.
2: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь, до 14 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 11 градусов и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полёт. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
10: кэш,
11: так.
10: Кэш можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я из города Волгодонска. Передаю всем привет, кто меня слышит, своему любимому. Всем хорошего настроения, прекрасного дня. Оставьте какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, радио.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: Английская деревня проголосовала за вхождение.

0: Центробанк задумывается об изменении подхода к оценке заемщиков. Регулятор может обязать банки учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и иным имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика. Таким образом, просроченные платежи скажутся на шансах граждан получить новый кредит. Каждый второй калужанин, имевший право голоса, принял участие в выборах депутатов Государственной Думы. Это рекордный показатель с 2011 года. Самая высокая активность при этом была зафиксирована в Сухиническом округе – почти 85%. А вот в Калуге и Обнинске явка едва превысила 30%. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 20 копеек, единая европейская валюта – 96 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 17, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: и в чем виноват, скоро нам расскажут и разложат по полочкам астрологи. Прочитаю гороскоп на сегодня. Очень скоро. До этого будет еще несколько шикарных и ритмичных музыкальных работ. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго и бодрого утра. Оставайтесь вместе с Радио Дача. Помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 14 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 11 градусов и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Сегодня 22 сентября, вторник. Тельцам, девам и козерогам стоит проверить счета, документы, бронирование и рабочие договоренности. Небольшая внимательность сейчас избавит от серьезной переделки позже. Овны, львы и стрельцы могут почувствовать прилив уверенности и желание действовать самостоятельно. Это хороший момент для инициативы, но не стоит превращать ее в попытку все решить за окружающих. Дайте другим возможность сделать свою часть работы. Близнецам, весам и рыбам может напомнить о себе человек из прошлого. Возможно, продолжение старого разговора или неожиданное предложение. Не спешите возвращаться к прежним договоренностям. Сначала выясните, что изменилось. Ракам, скорпионам и водолеям день подходит для финансовой ревизии. Посмотрите, на что уходят деньги в течение месяца. Возможно, обнаружится несколько расходов, без которых вполне можно обойтись.
0: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.
2: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня пройдут.

0: Романтические дела действительно порой занимают слишком много оперативной памяти у нас с вами в голове. Если хотите ее немножечко проветрить, то нет лучшего способа, чем любимые старые добрые хиты, которые вам знакомы давным-давно. Их можно легко найти здесь, в эфире «Радио Дача», в исполнении лучших отечественных музыкантов. Также ставим и свежайшие новинки. Они будут впереди буквально через короткую паузу. Будьте рядышком, и тогда не пропустите.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь, до 14 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 11 градусов и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Мир действительно велик и огромен, но это не повод для того, чтобы переставать делать сюрпризы и небольшие приятности для своих родных, близких людей. Для этого, кстати говоря, есть специальный удачный момент. Рубрика «В финале каждого часа» здесь на Радио Дача. Мы и с этим вам тоже помогаем. Очередной удачный момент уже на горизонте, будет через несколько мгновений. Не пропустите, возможно, там есть что-то и для вас.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины и диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
12: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
13: Удачные песни».
12: Участники музыкального праздника.
11: Группа

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Москва. И хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную Бадди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск. А также пожелать всей нашей команде «Да-19» отличного дня. И всем привет. И хочу поставить самую веселую песню сегодня. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно выделит 1 миллиард 200 миллионов рублей на социальную газификацию. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, средства направят на подключение к газовым сетям льготных категорий граждан. В текущем году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Деньги можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Председатель правительства также подчеркнул, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Дополнительное финансирование ранее поддержал президент Владимир Путин. Оценки за поведение школьников планируется повсеместно ввести со следующего учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выставлять оценку будут по шкале «образцовое», «допустимое» и «недопустимое поведение». Он уточнил, что главная цель этого нововведения – помочь ребенку развить навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни.

0: принимать бонусные карты брендовых сетей и не начислять баллы. Кроме того, потребителя должен сторожить отказ заправить полный бак без предоплаты. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 84 рубля 10 копеек. Стоимость единой европейской валюты 96 рублей 37 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Москве до плюс 17 возможен дождь. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
1: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника.

0: Для тех, кто не понял, перевожу. «Лондон, до свидания» поет группа «Кармен». Краткий сеанс борьбы с англицизмами на радиодаче закончен. Это я, защитник великого и могучего Андрей Фролов. Ни один заморский лингвистический червь не проскочит мимо. Буду оставаться на страже и бдить. А вы занимайтесь своими делами. Всем желаю легкого вторника и доброго утра. Впереди через парочку минут буквально расскажу, что за праздник отмечается 22 сентября. А также из музыкальных планов участники грядущего фестиваля удачной песни «Не пара».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 14 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 11 градусов и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Всемирный день без автомобиля отмечают 22 сентября. Очень, кстати, в наших условиях это глобальный призыв к человечеству хотя бы на сутки отказаться от личного средства передвижения, чтобы задуматься об экологии и удобстве городской среды. Люди в этот день традиционно выбирают альтернативы машине, велосипеды, пешие прогулки и электрические виды транспорта.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Мы с вами по разные стороны приемника. Я здесь, вы там, но удовольствие получаем одинаковое от нашего плейлиста здесь в эфире Радио Дача. Очень скоро послушаем свежую работу летнюю от Люси Чеботиной под названием «Горгона», которую артистка презентовала на фестиваль «Новая волна» с ярчайшим танцевальным номером, который поразил всех зрителей. Также после выхода композиции она была отмечена многими критиками за выдающуюся синергию стихов, музыки и исполнения. Ждем в ближайшие минуты.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 14 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 11 градусов и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Нормально такая оценка, которая подходит далеко не всем, особенно людям, которые имеют амбиции. Например, если Виктория Дайнека спросит у вас, как вам моя новая песня, а вы ответите нормально, вряд ли она останется довольна. Всем превосходного вторника и новых достижений во всех запланированных делах. Оставайтесь с нами, потому что всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Привет, друзья. С вами Андрей Державин. И я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерты, говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача», раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: Английская деревня проголосовала за вхождение в состав США. В России могут ужесточить правила выдачи кредитов. Калужане поставили рекорд по явке на выборах. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Английская деревня проголосовала за вхождение в состав США. Речь идет о местечке Пиддингтон, в котором проживает около 350 человек. Поводом для проведения референдума стали планы властей разместить по соседству с деревней центр для беженцев на 1000 мест. Местный совет

0: года. Самая высокая активность при этом была зафиксирована в Сухиническом округе, почти 85%, а вот в Калуге и Обнинске явка едва превысила 30%. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 20 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 17, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
3: Для слушателей старше 16 лет.

0: Саша, че ты сегодня не придешь? Песня создавалась в 99-м году, но вот эти джазовые мотивы на аккордеоне, которые послушали только что, это свежо и интересно до сих пор. Все равно, что писать клубную музыку на гуслях, например. Еще один человек, который нестандартно использует музыкальные инструменты, в том числе на Евровидении 2006, Дима Билан, в нашем плейлисте уже заряжен, появится с песней «Задыхаюсь» буквально через несколько мгновений. Будьте рядышком, не пропускайте.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 14 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 11 градусов и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Обладатель фальцета с диапазоном в 5,5 октав Витас в начале карьеры не упустил возможность создать вокруг своего голоса слухи и легенды о якобы имеющихся у него жабрах, но потом все благополучно об этом забыли, как и сам Витас перестал носить тот самый маскирующий шарф. Вы ни в коем случае так не делаете. Помните, за окошком уже далеко не лето, по крайней мере в столице прохладненько. Утепляйтесь и согревайтесь, естественно, только самыми горячими хитами в эфире «Радио Дача» от ваших любимых исполнителей. Впереди Александр Малинин, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь, до 14 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 11 градусов и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: со мной тебя. До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: Бытует мнение, что женской дружбы не существует. Не согласен. А как же те случаи поддержки и помощи своей подруге, когда одна разводится, а вторая великодушно берет на попечение оставшегося в одиночестве беспомощного и обездоленного мужчину? Это ли не доказательство истинного товарища среди прекрасной половины человечества? Здоровая порция утреннего сарказма – нестандартный способ взбодрить слушателя. Но далее на радиодаче продолжим традиционно вас будить исключительно лучшими хитами. Оставайтесь.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
5: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Николай Басков.
13: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
14: Александр Иванов и группа «Рондо».
15: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
16: Владимир Пресняков.
17: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
18: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
20: Где?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Света из Германии, хотела бы передать большой-большой привет в Омск моей подруге Тане Пицевич. Обнимаю ее и никогда не забуду. И для поднятия настроения поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо вам, радио «Дача».

0: Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин распорядился запустить беспилотные автобусы в 4 регионах России. Эксперимент пройдет в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в столицах уже используются беспилотные трамваи. Недавно глава Минтранса Андрей Никитин предлагал подключить к пилоту и другие виды транспорта. В качестве операторов беспилотных автобусов предлагается нанимать ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. В Минтрансе пояснили, что вопрос технологически сложный. Для его решения необходимо привлечь бизнес, федеральные ведомства и экспертное сообщество. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка ввели 15 российских регионов. Как пишет РИА Новости, самая большая сумма установлена в Калининградской области – 345 тысяч рублей за каждого малыша. В Севастополе размер пособия составляет 300 тысяч. По 200 тысяч получают студенческие семьи в Адыгее, Мариэл, Владимирской, Курской, Тверской и других областях. Добавлю, выплаты положены семьям или родителю до 35 лет, которые проходят обучение по программам среднего профессионального или высшего образования. Минпросвещение запустило в детских садах новый проект о традиционных ценностях «Орлята до школята». Он объединил более 18 тысяч дошкольных учреждений и свыше 550 тысяч воспитанников. В текущем учебном году запланировано 18 событийных проектов. Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в следующем году увеличится на 20%. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов рынка. По их данным, основными причинами роста среднего чека станут удорожание запчастей, увеличение стоимости нормы часа и доли сложных ремонтов в структуре заказов. При этом в первой половине текущего года цены на детали уже увеличились до 25%. До конца 2026-го ожидается дополнительный рост в среднем на 5-7%. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

0: Немного фирменного душевного мазохизма в стиле «руки вверх» получили с вами только что. Не являюсь сторонником смаковать мучительные мысли и терзания. Лучше чем-то отвлечься. Вдруг у вас на работе что-то тоже не заладилось. Поцелуйте кого-то, обнимите без спроса, и тогда жизнь заиграет абсолютно новыми красками. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю позитивного вторника и доброго утра. Оставайтесь здесь с Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 11 градусов и днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Ничего обещать и ничего не говорить не могу. Увы, это моя работа. Поэтому все-таки поведаю вам о том, что правильно сказать прощай-прощай дачному сезону вы сможете благодаря нашей рубрике в исполнении Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по Москве он делится полезными советами, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено. Не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: ближайшее время, ну, конечно, не малышкой буду, но тоже устрою некие ролевые игры, превращусь в посыльного и буду доставлять ваши приветы и поздравления четко по адресу. Так что присоединяйтесь. Удачный час стартует уже совсем скоро, с 12 до 13.00. Писать можно в группе ВКонтакте «Радио Дача». Там уже специальный пост опубликован. Также черканите чего-нибудь в мессенджер Макс и, конечно, делайте музыкальные заявки по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача».

0: по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте Радио Дача.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: Только знаешь, пролетают лениво.
12: Что со мной?
11: Я не замечаю улыбок.
10: Полина Гагарина.
13: Я
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Жан Милимеров. Я передаю огромный привет моей мамуле, моим деточкам и, конечно же, моим дорогим поклонникам. Желаю вам всего самого светлого и прекрасного в этой жизни. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. И для всех хочу поставить одну из моих любимых песен в исполнении Макса Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны».

0: одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой?
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на «Радио Дача».
9: Мазерати запустит производство электрокаров. В России усилит контроль за устройствами для умного дома. Четвероклассница из Калуги попала в книгу рекордов страны. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Итальянская Мазерати запустит производство электрокаров. Речь идет о двух моделях – крупном кроссовере и модели класса GT. Выпуск автомобилей будет вестись в партнерстве с китайскими Huawei и Jack Motors. Автомобили начнут собирать по крупноузловой схеме. Кузова изготовят, сварят и окрасят на заводе Jack в Китае. Затем отправят в Италию для окончательной сборки, оснащения интерьером и настройки шасси. В России усилят контроль за устройствами для умного дома. Речь идет о более чем 60 видах оборудования, включая датчики газа и протечек, контроллеры, точки беспроводного доступа, умные краны, а также жалюзи. Новая классификация от Росстандарта позволит государству точнее учитывать производство и импорт подобного рода устройств, а также отслеживать их происхождение. Четвероклассница из Калуги попала в книгу рекордов России. Дарина Жихарева из 12-й школы областного центра стала обладательницей необычного достижения. Девочка больше всего прожонглировала тремя мячами на весу. При этом юная калужанка удерживалась только на собственных волосах. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 20 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 17, в ночные часы до 11 тепла. Завтра дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
7: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
11: Сейчас с 12 до 13:00 общаемся в

Не знаю, сможет ли она отдохнуть с четырьмя сыновьями, но если вдруг они взрослые или рядышком с Оксаной есть тот, кто поможет, то уверен, она вернется к вам посвежевшей непременно. Также можно отдохнуть уже в ближайшие выходные на нашем юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни». Получить два билетика можно в сегодняшней передачи «Удачный час». Дозванивайтесь третьим по счету и сможете забрать их. 26 сентября на сцене Live Arena в Москве выйдут на сцену Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров и еще огромное количество ваших любимых артистов. Кстати говоря, один из них уже заряжен, и послушаем его прямо сейчас. Дмитрий Маликов, «Иди один».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Хотел бы передать привет своей любимой жене Мирочке, которая сегодня находится на выходном, и заказать для нее песню Владимира Преснякова. Спасибо большое.

0: Удачный час.
1: Как и было обещано, свежая подборка ваших приветов и поздравлений уже у меня. Заряжена, буду отправлять к вам в динамике по очереди. Первым делом из группы ВКонтакте. Здесь Алена Парамонова привет огромнейший передала мамулику и Аленке из Иваново. Они сейчас на даче, трудятся и слушают вас. Ну, тогда желаем вам успехов во всей вашей работе, которую вы там проделываете. Данил Жомов далее из Петрозаводска отправил привет своей маме Насте. Мы сегодня, пишет он, едем подавать заявление на обувь и на санаторий, чтобы это не значило успехов. Геннадий Юрьевич отправил привет самой любимой, желанной, лучшей на свете зае. Безымянной почему-то. Безумно сильно тебя люблю вместе и навсегда, родная, написал он. Думаю, зая все поняла. Ну, а мы, естественно, будем продолжать читать ваши приветы и поздравления. Продолжайте писать. В группе ВКонтакте «Радио Удача» на стене опубликован специальный пост «Удачного часа». В комментариях оставляйте все, что хотите сказать родным, коллегам, близким. Также пишите в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве для музыкальных заявок. Напоминаю, наши циферки 8-495-995-25-55.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы звоним с Новосибирска, Тагучинский район, село Березиково. Меня зовут Роман. И хотелось бы послушать что-нибудь веселого репертуара Шуры. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: Дачный час.
1: В мессенджере Макс накопилось огромное количество сообщений, и буду читать их. Собственно, для этого создана программа «Дачный час» с 12 до 13.00. Общаемся в прямом эфире здесь на Радио Дача. Всем поварам хорошего и легкого дня пожелал Артем, а также бизнес-ланча без запар. Держитесь. Самому веселому водителю Роману Константиновичу далее отправили привет девчонки Оля и Елизавета. Давайте новый анекдот, только на этот раз не пошлый. Действительно, Роман Константинович, будьте приличным водителем. И в группе ВКонтакте Ляйля передала привет Лязатке. Хорошего дня пожелала, родная. Скоро увидимся, написала она. Мы тоже непременно с вами услышимся еще до конца текущих 60 минут с очередной свежей подборкой ваших писем с любым содержанием. Абсолютно отправляйте в мессенджер Макс или пишите в комментариях в группе ВКонтакте под специальным постом. Напомню циферки для ваших звонков и музыкальных заявок. 8 495 995 2555.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Наргиза, я из Москвы. Как раз стою в очереди на заправке, передаю всем привет. Вот, люблю вас, «Радио Дача», и передаю привет моему любимому сыну Кимрану. И хотела бы заказать песню Юлианы Карауловой «Ты не такой, ты особенный». Спасибо, «Радио Дача».
3: Непременно исполним вашу музыкальную заявку, но первым делом хотим вручить те самые 2 билета на фестиваль «Удачные песни», который состоится уже в эти выходные 26 сентября, за то, что именно вы дозвонились третий по счету, как и было необходимо. Ну а теперь исполняем ваше желание и слушаем одну из участниц фестиваля «Удачные песни» Юлиану Караулову с песней «Ты не такой».

группе ВКонтакте накопились ваши сообщения. Буду читать. Делайте громче, чтобы не упустить привет, который, возможно, имеется здесь и для вас. Настена отправила салют всему пищеблоку школы 385, корпус 3. Девчонки, все будет хорошо, мы все успеем. Светлане Петровне спасибо отдельное за то, что она у нас есть. Мы вас очень любим. Светлана Петровна, есть подозрение, что вы руководите всей этой шайкой поваров. Так что мы желаем вам тоже, конечно же, успехов. Оксана Воротынцева далее привет любимой Татьяне Николаевне Аникеевой отправила. Она самый добрый, лучезарный и милый человек. «Люблю тебя», написала Оксана. Анастасия следом отправила привет любимому мужу Андрею и двум дочерям Милане и Карине. «Выздоравливайте, я вас люблю». Видимо, решила от всех своих ребят дистанцироваться Анастасия и вот с помощью нас передать привет. Почему нет? Такое тоже возможно. Пишите любые приветы, поздравления, напоминания в группе ВКонтакте до конца текущего часа, а также в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8 495 995 25 55.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню вам из Волгоградской области. Сегодня у моей бабушки, у любимой бабушки Светланы Петровны Ивановой день рождения. Я хотела бы ее поздравить с днем рождения, пожелать ей крепкого-крепкого здоровья, чтобы она нас долгие годы еще радовала, ее дети, внуки и правнуки. Мы очень сильно ее любим и хотели бы поставить песню с днем рождения. Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Дачный час продолжается до конца текущих 60 минут. Напоминаю, наши координаты. Писать можно в группе ВКонтакте «Радио Дача» прямо на стене под специальным постом или отправлять ваши послания в мессенджер «Макс». Парочку из них зачитаю прямо сейчас. Ольга поздравляет братишку с днем рождения. Алексей Васильевич, мы тебя любим. Привет из Волгограда. Как официально к вам, Алексей Васильевич? Ну тогда и мы тоже поздравляем. Вдруг вы настолько серьезно человек, что вас нельзя не поздравить сегодня. Одноклассникам и маме передает огромный привет Борис, которая рядышком сидит за рулем. Люблю тебя сильно. И чмоки тут в виде смайлика поставил Борис. Раз она рядом сидит, то можно аккуратненько, не мешая вести автомобиль, и вживую это тоже сделать. А также своему любимому мужу привет и благодарности за приятнейший сюрприз оставила Аленка. Имени мужа тоже не указал. Делайте это обязательно, друзья, чтобы все, кому вы пишете, понимали, что это для них. Мы вернемся к вашим приветам и поздравлениям буквально через короткую паузу. Будьте рядышком, далеко не убегайте.
2: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодес. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
12: Подними глаза в рождественское небо. Загадай все то,

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я и Татьяна Ильина из Москвы. Передаю привет в мою дачу в поселке Толстопальцево на улице Московская. Всем моим друзьям и соседям, кто еще сейчас на огороде трудится. А также Марушкина, Дмитрию Королеву, он риэлтор. Ребята, всем хорошего настроения, позитива. Скоро дожди закончатся и наступит опять солнышко. И для всех хочу заказать песню Кайметова «Где-то далеко идут дожди». Спасибо, «Радио Дача».

Уверен, заждались вы очередной порции ваших приветов и поздравлений. Давайте отправлю еще несколько ваших посланий в динамике. Олег Чечиков передает привет Дмитрию Васину. Пусть не забудет убраться в гараже. Передайте ему. Дмитрий, надеюсь, услышано и принято. Можете ответочку тоже оставить для Олега. Ксения также в мессенджере. Макс поздравляет с 50-летним юбилеем Александра. Здоровья, счастья и всего самого хорошего желает. К этому поздравлению также присоединяется вся родня. И Валентина шлет салют родным и друзьям. Отдельный привет Даше Дульцевой. Хватит сидеть в планшете. Пойдем гулять. Всем отличного настроения Валентина пожелала. Если погода позволяет, почему нет? Также в любой локации и даже при самой плохой погоде вы можете получить эфир своей любимой радиостанции. Напоминаю, не только с помощью FM-приемника, но и онлайн-трансляции на нашем официальном radiodacha.ru. Чтобы не пропустить ни одного привета или поздравления, будьте с нами всегда. Финальная подборка приветов и поздравлений в удачном часе будет впереди. Успевайте написать в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджере «Макс». Также напоминаю, номер телефона в Москве 8495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Хотелось бы передать привет всем диджеям данного радио и себе, любимый, и послушать песенку «Максим знает, что ты». Спасибо, радио «Дача».
3: Я так привыкла жить одним тобой, одним.

0: Удачный час.
1: Этот удачный час точно сегодня не прошел даром, потому что одного человека из планшета мы вытащили, а именно Дашу Дульцеву, которую просили это сделать буквально пару минут назад. Благодарит нас за это Валентина в мессенджере. Макс, ничего особо это мне не стоило. Главное, пишите, будет все озвучено здесь же в мессенджере. Макс, с днем рождения поздравили, собственно, Макса, его коллеги, а конкретно Александр. Александр, Георгий и две Иринки. Желают тебе всего самого наилучшего, карьерных успехов в первую очередь, также крепкого здоровья и семейного благополучия. На этом прекрасном поздравлении сегодня закрываем удачный час. Завтра, не переживайте, снова откроем в 12:00 ровно вернемся. Ну и, естественно, последнюю музыкальную заявку успею до конца текущих 60 минут исполнить.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
12: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
13: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Андрей Державин.
17: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
16: Стас Михайлович.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: осень на радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Бахчерниковского района. Меня зовут Евдокимова Наталья. Своему дорогому мужу Анатолию хочу подарить песню «Натали, о боже, какой мужчина». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Миноборнауке предложили изменить правила приема в вузы со следующего учебного года. На уведение затронут перечень обязательных ЕГЭ, список индивидуальных достижений, по-другому могут учитывать и результаты олимпиад. В частности, физика станет обязательным экзаменом для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. История будет обязательной там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием, а математика на всех специальностях в области информационной безопасности. Без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад. При этом будут учитываться результаты за 10-11 классы. Кроме того, в ближайшее время в России примут новый стандарт дошкольного образования. Его также ведут с 1 сентября будущего года. Китай в этом году экспортировал в Россию более 688 тысяч автомобилей. Поставки по сравнению с аналогичным периодом 2025 увеличились вдвое. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Согласно опубликованной статистике, по стоимости экспорт авто из Китая в Россию за минувшие 8 месяцев перевалил за 9 миллиардов долларов. Также фиксируется резкий всплеск интереса к подержанному транспорту из Поднебесной. За те же 8 месяцев объем перерегистрации китайских машин с пробегом вырос на треть. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням в эту субботу в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Чао, бомбическая нетленка от группы «Блестящие». Послушали ее и будет, как говорится. Но не останавливаемся на достигнутом. И я, Андрей Фролов, здесь на «Радиодаче». Желаю вам того же. Достигать все новых и новых вершин, чем бы вы ни занимались. Далее поставлю трек, с которым Егор Крид совершил ни много ни мало прорыв года по версии премии Муз-ТВ. Именно такую номинацию он забрал в 2015 году с песней «Самое-самое». Услышим ее в ближайшие минуты.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 11 градусов тепла, днем 15-17 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.

0: Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Настроение и звучание такое, будто не отвлекаясь от убаюкивания детей, в стиле колыбельный герой данной композиции благодарит свою возлюбленную. Сберечь нужное настроение и атмосферу для продолжающегося дачного сезона легко, если знать, где и как это сделать. Рассказываю. Радиодача совместно с телеканалом Муз-ТВ запустили специальный музыкально-интерактивный проект под названием «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет, как сделать отдых приятнее, в том числе в ненастную погоду, например, как сейчас в столице. Происходит все это на Муз-ТВ каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30. Категория 16+.
1: Реклама. «Аврора» – московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. «Квадроцентр «Аврора» – это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни – «Аврора» – московская 334.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Выпьем за любовь.
1: Категорически осуждаю подобные призывы. Хотя, например, Эрнест Хемингуэй тоже советовал: создавай, что называется, навеселее, редактируй трезвым. Но ведь если делать потомство, следуя этой рекомендации, могут быть неприятные последствия. Всем трезвого ума, ясной памяти и верных решений в этот вторник. Меня зовут Андрей Фролов, я определился окончательно. На сегодня все. Заканчиваю работу. С вами далее Даня Борисов на радио «Дача». Всем чао-какао.
2: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
2: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Юлиана Караулова. Я передаю привет своим поклонникам. Желаем отличного настроения и, конечно же, здоровья. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встречаемся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Гости из будущего. Ты где-то».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости на Радио Дача.
3: Мазерати запустит производство электрокаров. В России усилят контроль за устройствами для умного дома. Четвероклассница из Калуги попала в книгу рекордов страны. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Итальянская Мазерати запустит производство электрокаров. Речь идет о двух моделях – крупном кроссовере и модели класса GT. Выпуск автомобилей будет вестись в партнерстве с китайскими Huawei и Jack Motors. Автомобили начнут собирать по крупноузловой схеме. Кузова изготовят, сварят и окрасят на заводе Jack в Китае. Затем отправят в Италию для окончательной сборки, оснащения интерьером и настройки шасси. В России усилят контроль за устройствами для умного дома. Речь идет о более чем 60 видах оборудования, включая датчики газа и протечек, контроллеры, точки беспроводного доступа, умные экраны, а также жалюзи. Новая классификация от Росстандарта позволит государству точнее учитывать производство и импорт подобного рода устройств, а также отслеживать их происхождение. Четвероклассница из Калуги попала в книгу рекордов России. Дарина Жихарева из 12-й школы областного центра стала обладательницей необычного достижения. Девочка больше всего прожонглировала тремя мячами на весу. При этом юная калужанка удерживалась только на собственных волосах. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 20 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 17, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
4: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Дмитрий написал отличный тандем автора Виктора Пеленягре и композитора Игоря Матвиенко. Интересно, что автор сначала принес несколько листов текста для песни. Игорь Матвиенко не согласился с таким объемом, начал сокращать текст композиции, и ей это точно пошло на пользу, как говорит даже сам автор стихов. Это ж надо, да, увидеть, как поэт отказывается от собственных слов. Ну, интересно. Хороший хит группы «Либо» слушали на радиодаче только что. Впереди еще больше вашей любимой музыки. Ее буду ставить я, Даня Борисов. Всем отличного дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 11 градусов тепла, днем 15-17 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: хит Витас «В краю магнолий», и будто действительно там оказываешься, понимаешь, что это за место такое, где очень хорошо говорить о любви. И пусть таким местом станет и ваш дом в том числе, друзья. Главное — дождаться любимого человека с работы, и там уже можно окунаться в чувства с головой. У нас на очереди еще больше вашей любимой музыки. Скоро послушаем хит «Алсу» о весне, вспомним, как хорошо в это время года, и много других песен вас ждет, никуда не уходите.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: хороший досуг планируется заранее. Если хотели как-то необычно провести время с любимым человеком, то пора бы уже задуматься. Практически 3 часа дня в столице, а планов на вечер нет. Ну, что за дело, друзья? Вот Иванушки Интернешнл хорошую идею подкинули. Отправиться в кино, влюбиться в какого-нибудь киногероя там и после этого обсуждать весь вечер, чего да как было в фильме. Мне кажется, отличный досуг. Пока вы размышляете над этой идеей, я для вас поставлю песню Зайнаб Махаева, и сразу после не пропустите удачный момент на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва, Лайф-Арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
11: Группа «Комбинация».
12: Полина Гагарина.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни». Песни.рф.
13: Категория 12+.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Леша. Я из поселка Куминский. Передаю привет маме и папе. Их зовут Александр и Алена. Дорогие мои родители, желаю вам удачи. И заказываю для вас группу «Нэнси». Спасибо, радио «Дача».

0: Экология. 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости на Радио Дача.
2: В галерее Флоренции ликвидируют последствия потопа. В России могут подорожать хлебобулочные изделия. Калужане стали чаще сталкиваться с присутствием медведей. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В галерее Флоренции ликвидируют последствия потопа. Из-за проливного дождя в здании протек потолок. По информации дирекции заведения, вода затронула внешнее стекло защитной витрины, где хранились несколько работ 16-17 веков, в том числе Вакха Караваджо. Впрочем, повреждений ни на одной из картин обнаружено не было. В России могут подорожать хлебобулочные изделия. Речь идет о прибавке в цене в районе 10%. Производители жалуются на резкий рост стоимости маргарина и заменителей молочного жира. Национальный союз хлебопечений уже обратился в антимонопольную службу, где объяснили ситуацию перебоями в поставках пальмового масла, из которого делают маргарин. Калужане стали чаще сталкиваться с присутствием медведей. На днях Косолапова заметили в окрестностях областного центра. Хищник вышел к людям в районе Тихоновой пустыни. По словам очевидцев, крупный медведь пересек дорогу в сторону Юрьевки, а затем направился к платформе 167-й километр. Минприроды региона продолжают мониторинг популяции косолапых. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 20 копеек, единая европейская валюта – 96 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 17, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: 21 лето добавляет эфиру радиодачи Евгений Осин со своим легендарным хитом «Качка». Но однажды любая девушка хотела стать героиней этого хита, чтобы Евгений Осин посвятил ей свою песню, да все, что есть у него на душе и за душой, ей отдал. У нас на очереди еще больше ваших любимых песен. Скоро порадуем хитами Вахтанга Кикабидзе, Филиппа Киркорова и Елены Терлеевой. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра дождь. Ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 11 градусов тепла. Днем 15-17 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто.

того, что было, и того, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода,

0: спеша, как по судьбе. И осталась в ней светлая полоска, чистая, как память о тебе. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.
1: Одна из самых узнаваемых песен Вахтанга Кикабидзе в эфире «Радио Дача». Композиция, которая прозвучала в 69-м году в фильме «Не горюй» Георгия Данелии, где Кикабидзе как раз и сыграл одну из главных ролей. И именно кинофильм сделал эту песню по-настоящему народной. И мы ее до сих пор любим спустя вот уже более 50 лет. У нас еще много классных хитов на подходе. Буквально через пару минут не пропустите интересную историю о фотографии в исполнении Ирины Аллегровой.
2: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: одиночество вообще ни от чего спасти вас не может. Лучше проводить время в компании дорогих людей, ну или, например, любимых артистов. Такую возможность мы вам, команда «Радио Дача», предоставим уже в эту субботу. В Москве в Лайф-арене состоится юбилейное шоу «Радио Дача. Удачные песни». Будем танцевать от души, слушать легендарные хиты и отлично проводить время в компании Дениса Клявера, Андрея Державина, Тамары Кутидзе, Николая Баскова, Филиппа Киркорова и еще более 20 любимых артистов «Радио Дача». Ждем среди зрителей именно вас. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне дозвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. Желаю ему удачи. Кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль радио «Дача». Удачные песни. Так, удачи нам всем обеспечен. А и хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. «Когда ты уйдешь», кстати, он тоже будет на удачных песнях. И всем хорошего дня, друзья.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Новости на «Радио Дача».
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минсельхоз сообщил о корректировке цен на мясо птицы, которое долгое время оставалось на относительно невысоком уровне. Как пишет издание «Коммерсант», в августе розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составляла почти 264 рубля за килограмм. Это почти на 16% больше, чем годом ранее. При этом отмечается, что российские птицеводческие предприятия работают стабильно и в полном объеме обеспечивают внутренний рынок. Россиянам в будущем разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля. Не надо будет предварительно переводить их на безналичный счет в банке. Об этом заявила зампредседателя Центробанка России Зульфия Кахруманова. Цифровой рубль – третья форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. С 1 сентября начался масштабный запуск проекта. Крупнейшие банки и торговые компании с выручкой более 120 миллионов рублей стали предоставлять клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. Россияне все чаще предпочитают ремонтировать вещи, а не покупать новые. Как сообщает газета.ру, объем услуг по ремонту в первом полугодии вырос почти на 12% и составил без малого 130 миллиардов рублей. При этом стоимость работ растет. За 4 года ремонт брюк подорожал на 62%, установка набоек на обувь на 56%, а ремонт холодильников на треть. Несмотря на это, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее. Число мастерских по ремонту одежды в городах-миллионниках растет за последние 3 года. Также россияне стали активнее ремонтировать спортивное оборудование, в основном дорогие предметы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят в том числе Николай Басков, Владимир Пресняков, Андрей Державин, Филипп Киркоров, группа «Комбинация» и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина. Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

0: каждая женщина мечтает о паре другой литров бензина. Это хороший подарок сейчас. Сосополяшвили на радиодаче с хитом «Для тебя». А я даже и не знал, что он умеет в такое зажигательное диско. У нас на очереди еще много динамичных песен. Через пару минут не пропустите хиты Льва Лещенко, Михаила Шафутинского и студио здесь на радиодаче.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 11 градусов тепла, днем 15-17 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: песня о соловье и природе, которая впоследствии стала гимном надежды. Лев Лещенко с хитом «Соловьиная роща» только что на радио «Дача». Эту песню Лев Валерьянович когда-то записывал много часов подряд, и всему виной жена композитора Давида Тухманова, Татьяна Сашко ее зовут, ей постоянно что-то не нравилось, как Лев Валерьянович спел, исполнил, и она просила несколько раз его перезаписывать малюсенькие такие моментики. Но Лев Валерьянович слушался, и у нас вот получился такой классный хит, который мы любим и по сей день. На очереди еще много легендарных песен. Будьте рядом, это радиодача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Одного костюмчика, пускай с иголочкой, будет маловато-то для настоящих чувств. Как минимум, еще требуется быть хорошим человеком, ну и вызывать симпатию у объекта вашей же любви. Группа «Дюна», Виктор Рыбин, только что на радио «Дачу». До финала часа не пропустите удачный момент, где мы исполним заявку одного нашего слушателя. Еще раньше послушаем хит Тани Булановой здесь, на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Александр Шоуа и группа «Непара».
12: Только знаешь, пролетают лениво,
13: что со мной.
12: Я не замечаю улыбок.
11: Полина Гагарина.
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я хочу передать большой привет Леониду Гавриловичу Перминову. И пусть прозвучит для него песня группы «Непара». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: В галерее Флоренции ликвидируют последствия потопа. В России могут подорожать хлебобулочные изделия. Калужане стали чаще сталкиваться с присутствием медведей. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В галерее Флоренции ликвидируют последствия потопа. Из-за проливного дождя в здании протек потолок. По информации дирекции заведения, вода затронула внешнее стекло защитной витрины, где хранились несколько работ 16-17 веков, в том числе Вакха Караваджо. Впрочем, повреждений ни на одной из картин обнаружено не было. В России могут подорожать хлебобулочные изделия. Речь идет о прибавке в цене в районе 10%. Производители жалуются на резкий рост стоимости маргарина и заменителей молочного жира. Национальный союз хлебопечений уже обратился в антимонопольную службу, где объяснили ситуацию перебоями в поставках пальмового масла, из которого делают маргарин. Калужане стали чаще сталкиваться с присутствием медведей. На днях Косолапова заметили в окрестностях областного центра. Хищник вышел к людям в районе Тихоновой пустыни. По словам очевидцев, крупный медведь пересек дорогу в сторону Юрьевки, а затем направился к платформе 167-й километр. Минприроды региона продолжают мониторинг популяции косолапых. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 20 копеек, единая европейская валюта – 96 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 17, в ночные часы до 11 тепла. Завтра дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
11: Спонсор выпуска.
12: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: дивно.
1: Вот оно, искреннее, настоящее признание в любви. Никогда просто там, да, говоришь, я без тебя не могу. Или, например, без тебя солнце не светит, жизнь не мила. Все это какие-то абстрактные вещи. А вот я готов целовать песок, по которому ты ходила. Это и есть ода чувствам в исполнении Владимира Маркина. Ее слышали на радиодаче только что. Уже через 3 минуты, не пропустите. Ироничную композицию тоже о любви в исполнении диджея Слона и группы Ангел А на радиодаче.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге завтра дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 11 градусов тепла, днем 15-17 градусов.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Николай Баранов.

0: Если вы до сих пор никак не решились сказать лету прощай и ищете способы, как бы его продлить, советую сделать это в программе «Дачный плейлист» радио «Дача» на Муз-ТВ. Ведь там вас ждет шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. А еще возможность передать свой привет или поздравления на всю страну в эфире одного из главных музыкальных каналов страны. Смотрите «Дачный плейлист» радио «Дача» в четверг в 9 утра и воскресенье в 9:30 для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама.

0: Урала.
1: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
2: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Днем и ночью, утром и вечером тоже. Вас ждет, друзья, хорошая музыка здесь, в эфире «Радио Дача». И хит Андрея Губина в очередной раз подтверждает тезис «Хорошо там, где есть «Радио Дача». Надеюсь, вы тоже в этом уверены. Далее за ваше настроение будет отвечать Мария Федорова. Я, Дань Борисов, прощаюсь до завтра. Всем желаю отличного завершения вторника в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РВБ, Украина, 124-77-0047-19-19. Московская область, Тверской, Покупка-Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.
13: Чужая страна.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
6: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
7: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
9: Дачный плейлист Радио Дача.
10: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
12: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Любимая радиодача. Мы группа «Фабрика». Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
3: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
4: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
3: А всех слушателей радиодачи приглашаем на юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
4: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Зажигай!»

0: Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Новости на «Радио Дача».
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Миноборнауки предложило изменить правила приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень обязательных ЕГЭ, список индивидуальных достижений, и также по-другому предлагается учитывать результат олимпиад. В частности, физика станет обязательным экзаменом для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. История будет обязательной там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Математика станет необходимой на всех специальностях в области информационной безопасности. Без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад, при этом будут учитываться результаты только за 10 и 11 классы. В России предложили ввести водительские права для курьеров на электровелосипедах, приравняв их к мопедам. Инициатором выступил глава совета при президенте Валерий Фадеев. По его замыслу, такой транспорт получит номера, а нарушение сможет фиксировать дорожные камеры. Это важно, так как за 8 месяцев в стране произошло почти 3500 аварий с участием СИМ, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Россияне стали употреблять больше йогуртов. По данным газеты «Рус» со ссылкой на аналитиков, в этом году спрос на них вырос на треть, а объем продаж превысил 8 тысяч тонн. В сегменте безлактозной продукции рост составил 27%. Продажи кисломолочных напитков с пробиотиками увеличились на 9%. В региональном разрезе сильнее всего прибавило молоко в Ростове-на-Дону, кефир в Волгограде, а питьевые йогурты заметно чаще стали покупать в Тюмени. Бюджетно встретить Новый год можно в Твери, Вологде и Кисловодске. Как сообщает РИА Новости, средняя стоимость ночи в отеле не превышает в этих городах 6 тысяч рублей. Также к бюджетным городам в новогодние праздники можно отнести Мурманск и Калининград. А популярными без учета бюджетности у россиян остаются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Ярославль. Среди новичков списка Вологда спрос на отдых, который подскочил сразу на 42%. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Ждать и догонять — вот самые, пожалуй, сложные действия для нетерпеливых людей. Тем не менее, мы все еще стараемся догнать лето ушедшее и ждем теплый душевный фестиваль «Удачные песни», приуроченный к 20-летию «Радио Дача». Праздновать будем уже в эту субботу, 26 сентября, в Лайф-арене в Москве. И целый вечер будем наслаждаться яркими выступлениями звезд нашего эфира. Среди них Николай Басков, Дмитрий Маликов, группа «Комбинация», Ольга Зарубина, Юлиана Караулова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты не пропустите. Далее в эфире слушать будем Зайнаб Махаеву, еще одного участника юбилейного фестиваля «Удачные песни» Стаса Михайлова. Меня зовут Мария Федорова. Всем добрейшего вечерка, вечерочка.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 11 градусов тепла, днем 15-17 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального.

0: свободные такси ассоциировались с зелеными огоньками. Такую машину можно было спокойно остановить и поехать куда нужно. Как только пассажир садился, водитель включал таксометр, зеленый огонек становился красным, потому что занята машина была. Вот такие времена. Сейчас лишь память осталась, в частности, в песне Михаила Боярского, которую только что послушали на радио «Дача». Далее тоже кое-что приятное вспомним. Благодаря хитам группы «Нана» и «Золотое кольцо». Всем желаю приятного вторника.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Настоящий человек – это его память, лишь в ней богатство или бедность. Все-таки склоняюсь к богатству и такой же богатый на музыку, обещаю вам эфир на радиодаче. Будем в ближайшие минуты слушать Наташу Королеву и не забудем в финале часа исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь!
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Кошмар.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Кэш можем.
12: И кэшбэк 5% можем?
11: Кэш можем.
12: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
11: Кэш можем.
12: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
14: Что?
13: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
15: 26 сентября 2026 года.
16: Москва. Лайф-арена.
15: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
15: Михаил Шуфутинский.
16: Филипп Киркоров.
15: Группа «Комбинация».
16: Полина Гагарина.
15: Андрей Державин.
16: Николай Басков.
15: Ольга Зарубина.
16: Александр Шоуа. И группа «Непара».
15: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
17: Категория 12+.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
10: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Корос. Звоню из города Омска. Я хочу поздравить всю аудиторию большущую радио «Дача» с прекрасной осенью. Бабье лето наступило. И придать для всех песню в исполнении Филиппа Бедросовича Киркорова «Цвет настроения синий». Уютно и хорошо там, где радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на «Радио Дача».
9: Киностудия Paramount установит лимит по выпуску фильмов. Россияне не готовы платить за искусственный интеллект. На Урале приступили к восстановлению бурана из медыни. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Киностудия Paramount установит лимит по выпуску фильмов. Компания может получить обязательство выпускать не менее 30 проектов ежегодно. Такое условие содержится в сделке со студией Warner Bros. Discovery. В случае несоблюдения установленного лимита, кинокомпании придется выплатить штрафы по 30 миллионов долларов за каждый недостающий фильм. Россияне в большинстве своем не готовы платить за искусственный интеллект. Сейчас бесплатными нейросетями пользуются около 70% опрошенных жителей страны. При этом постоянную подписку оплачивают лишь 13% граждан. А каждый пятый покупал доступ к ИИ-сервисам для решения отдельных задач. Исследование показало, что активнее всего нейросетями пользуются люди от 18 до 25 лет. На Урале приступили к восстановлению корабля «Буран» из коллекции киностудии «Вайнфильм Медынь». Космический аппарат перевезли за 2500 километров до центра реставрации. Причем доставку производили комбинированным способом. Часть пути «Буран» преодолел по суше, часть по воде. Сейчас корпус корабля буквально по сантиметру покрывают тысячами теплозащитных плиток. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 20 копеек, единая европейская валюта – 96 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 17, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

На радиоудаче, по сути, народная песня, которую вторую жизнь подарил Владимир Пресняков, тогда еще начинающий музыкант. Он просто исполнил композицию, как чувствовал, и, собственно, все, песня обрела еще большую народную любовь. Далее только народные хиты обещаем вам на радиодаче. Слушать будем Александра Буйнова, Филиппа Киркорова и Ирину Дубцову уже совсем скоро. Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного вечера!

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

Если у вас нет друзей-дачников, то вам никто не привезет кабачок. Это нехорошо. У каждого должны быть кабачки от друзей. И тем более сейчас, когда дачный сезон все еще продолжается, и мы на Радио Даче помогаем по-прежнему разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И подпевайте любимым хитам. Скоро и для вас в эфире «Радио Дачи» исполнят «Иванушки Интернешнл», Кристина Арбакайте и «Артик и Асти».

0: океана глаз.
1: Океан музыки ждет вас далее на радиодаче после Иванушек Интернешнл. Послушаем осеннюю песню Валерия Сюткина и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Это будет заявка от одного из участников юбилейного фестиваля «Удачные песни». Интригу не раскрою. Скоро сами все услышите.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
13: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
15: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
16: Юлиан

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
6: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
7: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
9: Дачный плейлист Радио Дача.
10: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
12: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Кай Метов. С большим удовольствием передаю привет своему папе. Пап, дорогой, любимый, долгих лет тебе жизни. Будь счастлив, будь весел, радуй нас своим присутствием в нашей жизни. Также, конечно же, хочу передать привет и своим детям, и своим друзьям, и всем слушателям радио «Дача», с которым мы обязательно встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. И для всех слушателей радио «Дача» очень хочется, чтобы прозвучала песня Кая Метова «Амор и Мила».

это песня Ирины Аллегровой на радиодаче. Теща 100% обрадовалась, что дочка теперь переедет, но об этом история умалчивает, что было дальше. Точно знаю, что дальше будет еще больше хитов на радиодаче. Послушаем Юрия Антонова и Стаса Костюшкина. А еще в финале часа исполним новую музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Успейте оставить пожелание на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Меня зовут Мария Федорова. Всем вечерний привет отправляю.

0: Ног Наталья Власова написала сама. И этот текст был в ее тетрадке под номером 50. Но пролистав все страницы, музыкальные знатоки сделали ставку именно на эти стихи и не прогадали. Что интересно, песня буквально родилась за 5 минут. И вот уже почти 30 лет будоражит души меломанов. И наши души, когда звучит на радиодаче. Далее взбудоражим вас другими любимыми хитами. С удовольствием послушаем Дмитрия Маликова, «Жасмин» и группу «Градусы». Всем чудесного осеннего вечера желаю.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Дмитрий Маликов.

0: На радиодаче еще одна песня, которую сочинила представитель МИД Мария Захарова, музыку Максим Фадеев. Как всегда, случился судьбоносный телефонный звонок. И вот она, готова шикарная баллада, которую с удовольствием послушали на радиодаче. «Взлетаем на грозу» называется композиция. Впереди невероятная песня Юлианы Карауловой, а после будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Хорошего всем вечера.
1: Реклама. Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8 тысяч рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Александр Шоуа и группа «Непара».
10: Только знаешь, пролетают немиво, что со мной. Я не замечаю улыбок.
9: Полина Гагарина.
11: Я

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Я звоню из Нарфоминска. Передаю привет подругам школы номер 7. Маше, еще одной Маше и еще одной Маше. И для девчонок ставлю песню группа «Добро, юность». Спасибо, радио «Дача».
4: Звук поставим.

Есть еще время до зимы, хотя порой зимой дождь как нагрянет нечаянно и сделает каток без разрешения, но до такой поры еще далековато. Пока наслаждаемся осенью в компании «Радиодача» и отсчитываем дни до юбилейного фестиваля «Удачные песни», на котором отметим 20-летие «Радиодача». Дней осталось 4, уже в субботу 26 сентября встретимся в лайф-арене в Москве и будем весь вечер петь и танцевать в компании любимых звезд Михаила Шуфутинского, Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова, Никиты, Анны Семеновича и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И замечательные хиты ловите далее на «Радиодача». Слушать будем Татьяну Овсиенко, Люсю Чеботину и Юлию Савичеву уже совсем скоро.

золотые деньки нужно успеть нагуляться вдоволь, нафотографировать золотые багровые деревья себе в полный телефон и потихоньку готовить гардероб к холодам, а то, знаете, все внезапно. В эфире «Радио Дача» будем согревать вас любимой музыкой. С удовольствием в ближайшие минуты послушаем Алису Мон и Филиппа Киркорова. Всем приятного вечера.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: На радиодаче артистка, которая уверена, что все загаданные желания сбываются. Ее мечтой было стать популярной артисткой, что, собственно, и случилось. И теперь песни Тамары Кутидзе знают все. И звучат они в эфире радиодачи, а мы подпеваем с удовольствием. Далее тоже с удовольствием послушаем классные песни группы «Республика» и Александра Буйнова. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите! Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.
3: Чужая.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Пчелинцева Ольга. Я из города Тамбова. Хочу передать привет Таран Виктории из города Воронеж. Желаю ей счастья, благополучия, здоровья и удачи в личной жизни. И прошу поставить для нее песню «Чистый лист» Нэнси. Спасибо, радио «Дача».

кажется, если вы однажды почувствовали вкус полета, то даже шагая по земле, будете смотреть в небо. Главное, в лужу ненароком не наступить, а то осень на дворе мокро, знаете ли. И очень сухо и уютно в компании «Радио Дачи». Будем в ближайшие минуты, как чашкой кофею, согреваться песнями, послушаем Ани Лорак и мистера Кредо. Всем желаю отличного вечера!

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо

0: 1995 году было принято решение создать российский Girls Band, как это модно говорить. Группу было решено назвать «Блестящие». Именно с этой песни девушки ворвались в отечественный шоу-бизнес. «Там, только там» называется хит, который быстро завоевал популярность и занимал все первые места в радиочартах. И с удовольствием слушаем его на радиодаче в наши дни. Далее насладимся нетленными хитами группы «Звери» и группы «Фабрика» уже совсем скоро.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».
2: Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: На радио «Дача» новинка в исполнении Игоря Крутого. Собственно, он и музыку написал. Композиция называется «Близкий друг». Это реальная история крепкой мужской дружбы, испытанной годами. Поклонники, кстати, предполагают, что песня посвящена Игорю Николаеву. При возможности обязательно все разузнаем, расскажу в эфире. А пока будем готовиться услышать и другие замечательные песни, но уже в исполнении Зайнаб Махаевой и Ирины Аллегровой на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
4: Что?
3: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
4: Что-что?
3: Какие там артисты будут?
4: Серьезно?
3: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва, Лайф-Арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Полина Гагарина.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.
7: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Привет моей бабушке. Счастья, здоровья, удачи, любви и долгих лет жизни. И заказываю песню Григория Лепса «Натали». Спасибо, радио «Удача».

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Всю жизнь Татьяны Булановой только родной брат. Никакой сестры не было в помине, но поклонники всегда были уверены, что история этой песни реальная, и что злополучная сестра все-таки увела жениха у артистки. Но это не так. Зато реальный факт: Татьяна Буланова собственноручно написала музыку к этому хиту «Старшая сестра». И вот уже 34 года мы с удовольствием эту песню слушаем, в том числе и на радио «Дача». Далее насладимся шикарными композициями Игоря Саруханова, Филиппа Киркорова и Николая Баскова. И это далеко не все на сегодняшний осенний вечер. Оставайтесь с нами.

Где эта самая бухта радости находится? Увы, не сообщил Игорь Саруханов, но вроде как место такое существует, и как придешь туда, сразу радость нахлынет. И на нас с вами тоже радость нахлынет уже в эту субботу, потому что мы будем отмечать 20-летие радиодачи на юбилейном фестивале «Удачные песни». 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И с нами будут звезды эфира радиодачи, а среди них Владимир Пресняков, Сергей Пенкин, Султан Лагучев, Андрей Державин, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И на радость всем в эфире радиодачи ловите замечательные песни Хабиба и группы «Чили» уже совсем скоро.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

0: Вот если бы можно было действительно построить замок из дождя, то москвичи бы целый небоскреб отстроили, мне кажется. Уж очень мокро было сегодня в столице, и вполне вероятно, что зонтики не будет лишним взять и завтра. Зато здесь на радио «Дача» дождь только в песнях, а в целом тепло и уютно, и любимая музыка рядом. Скоро будем слушать Валерия Сюткина и Женю Белоусова. И завершим этот час музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь буквально до завтра. Всем желаю доброй, приятной ночи. Меня зовут Мария Федорова. Всех обнимаю.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
5: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
6: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
7: Все нормально, у хулигана ничего не надо, мне с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, дорогой радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет Акиму, Рамину, Якубу и Саркизу. Прошу для ребят поставить зажигательную песню 80-х-90-х. Желаю ребятам хорошего настроения и доброй, приятной наступающей ночи. Спасибо, радио «Дача».

0: вами на радио «Удача» Ева Польна.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача
0: «Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Кай Мед.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Андрей Державин.
13: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
12: Стас Михайлов.
13: Для тебя

0: козырной валет.
1: В Москве час ночи. С вами Радио Дача.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

Радиодача. Вы слушаете 105,6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: ОРВ, ОКРМ, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
8: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
9: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
10: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
11: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
13: Что? А ты куда?
12: На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
14: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
14: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Филипп Киркоров.
14: Группа «Комбинация».
15: Полина Гагарина.
14: Андрей Державин.
15: Николай Басков.
14: Ольга Зарубина.
15: Александр Шоуа. И группа «Непара».
14: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Я не живу я в мире слез, от всех далек и одинок. Мои слова сплошной курьез.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: ООО РВБ, ОКРМ 124-770-0047-1919, Московская область, Тверской, Покупопольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Кэш можем.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Николай Басков.
7: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
5: Александр Иванов и группа «Рондо».
8: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
4: Владимир Пресняков.
9: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.